хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

Днем России. Наша сила в единстве. С Днем России!

0: до леса. Стою и гляжу по сторонам, морозный воздух вдыхая, строгая, суровая, но самая добрая, заботливая, родная. Брови нахмурив, улыбнется морщин вереницы. Грубые, но ласковые руки, которые помогут в самую трудную минуту, когда никого не будет рядом, когда все отвернутся, мамочка будет.
1: Когда душа поет.
2: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

0: 102.9 FM в Армавире. Уключай!
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья, любви.

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: С Днем России! Наша сила в единстве.
2: Синий глаз.

0: Казак FM.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

0: любить свое дело, любить свою землю и гордиться ею. Именно в этом наша сила. В единстве, в уважении друг друга, в умении быть рядом не только в радости, но и в непростые моменты. Я, как человек спорта, особенно чувствую, насколько важна команда. Победы никогда не бывают одиночными. За каждой победой стоит поддержка, вера, общее стремление идти вперед. Точно так же и в жизни. Когда мы вместе, мы сила. От всего сердца желаю вам мира, тепла в доме, уверенности в завтрашнем дне и, конечно, любви к близким, своему краю, своей родине, к нашей большой стране. С праздником! С Днем России!
1: Моя любимая Россия. Казак FM. Голос твоего дома и твоей страны. С Днем России!

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что это за орел на монетке?
3: Это герб России, дочь. Символ нашего государства. Он нужен, чтобы, например, отличить монеты нашей страны от других. Еще он используется в государственных печатях, которые ставят на важных документах, чтобы подтвердить, что они настоящие.
0: А почему у орла две головы?
3: Это означает, что наша страна расположена и в Европе, и в Азии. Поэтому одна голова орла смотрит на запад, а другая на восток. А широкие крылья орла укрывают нашу большую страну. Он как бы парит над ней. А на груди у птицы всадник, который копьем убивает змея. Это Георгий Победоносец. Он покровитель Москвы, столицы нашей родины.
0: А где флаг?
3: Флага на монетках не бывает, потому что в металле невозможно показать разные цвета. Обычно флаги поднимают над зданиями, где находятся органы власти, на центральных площадях городов, во время спортивных соревнований.
0: А дома его можно повесить?
3: Конечно. Это будет означать, что ты любишь свою страну и гордишься ею. Многие вешают или ставят небольшой флаг России в машине или на рабочем столе. Ты помнишь, кстати, цвета нашего флага?
0: Белый, синий и красный.
3: Правильно. И у каждого цвета свое значение. Белый — это чистота, мир и благородство. Синий — духовность и постоянство. А красный — сила и пролитая за родину кровь. На каком-нибудь торжественном мероприятии, когда поднимают флаг, обычно звучит еще и гимн России.
0: А я его знаю. У нас есть флаг. Давай поднимем и споем.
2: Папа знает.
4: С Днем России! Наша сила в единстве. С Днем России!

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: «Моя любимая Россия».
1: Дорогие друзья, с праздником вас, с Днем России! Меня зовут Константин, я из города Сочи. Я счастливый многодетный папа, у меня трое детишек, две девчонки и один мальчишка, и красавица-жена. И я являюсь счастливым многодетным папой и счастливым чайным фермером. Я с коллегами и с партнерами выращиваю черноморский чай. Наш локальный, настоящий российский сочинский продукт. И я испытываю гордость за нашу

0: музыка, когда душа поет.
1: Мы друг для друга дышим.
2: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни

Днем России! Наша сила в единстве. Сотни народов. И у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

0: Гусли – русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент. Тончайший звук гусли сравнивается с звучанием натянутой тетивы. В древности она называлась гусла. Это одна из версий происхождения названия музыкального инструмента. Любые гусли состоят из корпуса, струнодержателей и струн. Для изготовления корпуса мастера предпочитают ель, кедр, рябину или клен. Заготовки должны быть хорошо просушены, не иметь дефектов, иначе гусли будет не петь, а скрипеть. Основной прием игры – бряцанье. Идут удары правой рукой по струнам сверху и снизу. Левая рука при этом заглушает ненужные струны. Их в целом у инструмента может быть до 70 штук. Звучание гусли пронизывает всю культуру Древней Руси. Богатыри играют на гуслях. На них же сказитель Баян прославляет подвиги князей в слове о полку Игореве. Так уж повелось, что гусляры либо восхваляли правителей, либо ругали. При царе Алексее Михайловиче Романове гусли отбирали у людей и сжигали на огромных кострах. Но народ продолжал играть, пусть и тайком, и сохранил этот уникальный музыкальный инструмент. Его звук звонкий, но в то же время нежный и мелодичный. Он и колокольный перезвон, и журчание ручья, и птичья трель. Песни гусли — это необъяснимая, неподвластная, прекрасная душа русского народа.
1: Любо, братцы! 101!

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: Когда душа поет.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак-ФМ».

0: Моя любимая Россия.
1: Здравствуйте, меня зовут Арина, мне 12 лет. Я живу в Краснодаре и очень люблю нашу страну Россию. Здесь я учусь в школе и в музыкальной школе. Пою народные песни и узнаю традиции нашей культуры. Мне нравится гулять по городу, ездить к бабушке, бывать на море и любоваться красивой природой. Вместе с родителями мы часто путешествуем и открываем новые места в нашем крае. Я счастлива, что расту здесь среди любящих родителей, друзей и учителей. Горжусь своей родиной и поздравляю всех с Днем России. Пусть наша страна будет мирной, красивой и счастливой.
0: Моя любимая Россия. Казак FM. Голос твоего дома и твоей страны. С Днем России!

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: знаете ли вы?
1: А знаете ли вы, что 12 июня 1990 года – точка отсчета новейшей истории России? Именно в этот день первый съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял декларацию о государственном суверенитете России. В ней был провозглашен приоритет Конституции и законов Российской Республики над законодательными актами Советского Союза, определен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и утверждены равные права для всех граждан страны, политических партий и общественных организаций. На этом же съезде председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, а ровно через год он был избран первым президентом Российской Федерации.
0: А знаете ли вы?
2: С Днем России! Наша сила в единстве. С Днем России!

0: «Моя любимая Россия».
1: Добрый день, дорогие друзья. Мой позывной «Маэстро». Я участник специальной военной операции. День России. Для нас это очень значимый праздник, несмотря на то, что он достаточно молодой, но значимость России сегодня демонстрируется по всему миру. Ее могущество, вот, ее порядочность, ее величие. И все россияне празднуют этот праздник, а наши ветераны, находящиеся на линии боевого соприкосновения, каждый имеет с собой наш триколор и водружает ее на освобожденные новые территории. Всех с праздником!
0: Моя любимая Россия. От станицы до столицы «Казак-ФМ» играет.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке, а то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими новостями.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
0: Шутки, прибаутки.
2: Когда душа

сердце, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет лучи

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Люба, братцы, 104.9 FM

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то утром кум приходит к куме и говорит: «Доброе утречко! Что, кума дорогая, делаете?»
2: «Да вот блины пеку. Садитесь, кума, отведайте».
1: «Ой, спасибо, кума, я уж позавтракал, хотя... Ну, разве что попробовать, из уважения, так сказать. Давайте». И, значит, сел, ест, сожрал те блины, которые она напекла. Справился с последним, встает и говорит: «Ох, спасибо, кума. Вкусные. Вот честно, будто и не ел».
2: «На здоровье, кум. А я будто и не пекла».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая, любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.
2: Людмила Беспалова.
3: Людмила Беспалова. Ученый с мировым именем. Академик. Заведующий отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко. Большую часть своей жизни она посвятила селекции озимой пшеницы, которая сегодня колосится на полях не только Кубани. Людмила Беспалова родилась в хуторе Дальнем Тбилисского района. Окончила Московскую сельскохозяйственную академию. В начале 70-х годов вернулась на Кубань. И с тех самых пор трудится в Краснодаре. Она вывела множество сортов пшеницы и тритикаля, гибрида ржи и пшеницы, которые способны выстоять при любой непогоде, и в жару, и в мороз. Под руководством Людмилы Беспаловой в Краснодаре создано свыше 170 сортов зерновых культур. Некоторые из них являются единственными в своем роде. Кубанскую пшеницу засевают не только в крае и в России, но и во многих республиках Средней Азии, в Закавказье и во многих зарубежных странах. Людмила Беспалова – заслуженный деятель науки России. Награждена медалями «Герой труда России», «Герой труда Кубани» за большой вклад в развитие Кубани второй степени. Всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы кубанские поля радовали рекордными урожаями. А Краснодарский край и вся наша страна были обеспечены хлебом.
1: Сила женщины.
2: Сила женщины.
1: На Казак-ФМ.
4: Эх, Люба, братцы! 102,5 ФМ

0: Моя любимая Россия.
1: Привет, Казак ФМ. Это я, тревел-блогер Георгий Кузьмин. И знаете что? Я обожаю путешествовать. А вот недавно я осознал одну простую истину. В гостях хорошо, а дома лучше. Побывав во многих странах, я вдруг понял, по-настоящему полной грудью дышится только в России. Только у нас есть эта невероятная широта, невероятные просторы. Только здесь, после долгой дороги, тебя встречают доброжелательные люди с широко распростертыми объятиями, с открытой улыбкой, с искренней радостью и с готовностью разделить с тобой кусок хлеба и душевный разговор. У нас удивительное гостеприимство. За стол сажают, пирогами угощают, душу нараспашку и никакой фальши. Путешествовать нужно обязательно, но каждая поездка только подтверждает. Лучше России нет ничего.
0: Моя любимая Россия. Казак ФМ. Голос твоего дома и твоей страны. С Днем России!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт Плюс» заказал. Летите домой!
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще не загрузилось».
1: Шутки, прибаутки.
2: С Днем России! Наша сила в единстве. С Днем России!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а мы кто? Русские?
3: Да, Нина, наш народ называется именно так.
0: А какие еще есть?
3: О, дочь, их очень много. Например, в нашем крае живут адыги, греки, грузины, армяне и многие-многие другие.
0: А все мы русияне?
3: Ты перепутала одну букву. Жителей России называют россияне, а народ — русский. И язык русский — это официальный язык нашей страны.
0: А откуда это слово взялось? Русские? Кто нас так назвал?
3: О, это очень интересный вопрос, потому что название это появилось не сразу. В греческих документах VI века упоминается народ Рос, который жил на берегах Черного моря. А когда наш народ принял христианство, а было это в X веке, его называли Русь, точно так же, как и страну. Может быть, ты уже слышала такое название, как Древняя Русь?
0: Ага, я смотрела мультик про Древнюю Русь, про богатырей. Я думала, это сказочная страна.
3: Вовсе нет. Это мы сейчас так называем те времена, потому что они были очень давно, больше 1000 лет назад. А люди, которые жили тогда, говорили просто «Русь». Вот от Руси и появилось прилагательное «русский». Русская земля, русские люди, русский народ. Так уже писали в летописях того времени. При царе Иване Грозном страна наша начала именоваться Русским царством. А в 1721 году Петр I утвердил новое название – Российская империя. А сейчас наша страна официально называется Российская Федерация.
0: Пап, а через 1000 лет про нас тоже будут говорить древние русские?
2: Папа знает.

0: станции. 89.5 FM в Севастополе. Включай. На Казак FM анекдот от Трегубыча.
1: Муж жене звонит по телефону. Жена трубку берет, говорит: алло. Так, Катюха, давай решай быстрее. Ты куда больше хочешь поехать отдыхать? На море или в горы?
2: Ой, я даже не знаю. Ну, наверное, на море, там солнечно, там. А в горах свежий воздух. А почему такая спешка? Ты что, решил путевки прямо сейчас покупать?
1: Так, какие путевки, откуда бабки? Я просто освежитель воздуха покупаю. Тебе какой, с морским запахом или с лесным? Я уже на кассе стою.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: А знаете ли вы?
1: А знаете ли вы, что 12 июня 1990 года – точка отсчета новейшей истории России? Именно в этот день первый съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял декларацию о государственном суверенитете России. В ней был провозглашен приоритет Конституции и законов Российской Республики над законодательными актами Советского Союза, определен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и утверждены равные права для всех граждан страны, политических партий и общественных организаций. На этом же съезде председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, а ровно через год он был избран первым президентом Российской Федерации.
0: А знаете ли вы?
2: Хорошо-то как, когда душа поет.
3: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова. Слушайте мою новую песню.

0: Здравствуйте! На радио «Казак-ФМ» начинается праздничный выпуск программы «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. 12 июня в России отмечают один из главных государственных праздников – День России. Радиостанция «Казак-ФМ» поздравляет вас с днем могучей страны, в которой мы живем и трудимся на ее благо. Любим, создаем семьи и воспитываем детей. Позже каждого из нас ждет только светлое будущее, счастье и процветание. Желаем вам, чтобы вы всегда были здоровы, полны сил, энергии и желания исполнять свои мечты и достигать высот. Гордитесь нашей страной, восхищайтесь Россией, и пусть все будет хорошо. С праздником! Валентина Андреевна Иванова с Днем России поздравляет коллектив любимой радиостанции, всех подруг, родных и друзей. Лично приветствует семьи Устюжаниных, Шаповаловых, Новиковых, Ломбарских, Кривопуск, Валентину Павловну Безродную и Людмилу Петровну Барбулину. Пусть над вашей головой всегда светит яркое солнце и будет мирное голубое небо. Любовь, гордость и патриотизм к своей стране пусть никогда не угаснут, а рядом всегда будут ваши родные и близкие. Желаю, чтобы каждый из нас был доволен своей жизнью на 100%. Всем счастливого будущего, светлых надежд и исполнения всех желаний. Пусть ваши дети и внуки будут счастливы и живут с уверенностью в завтрашнем дне. Здоровья и мира вашим семьям. Пламенный привет ребятам за ленточку. Победы вам и ангела-хранителя каждому. Вас поздравляет Евгений Масейко, герой Российской Федерации, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО.
1: Уважаемые жители Краснодарского края, боевые братья,

0: Казаки, казачки и казачата, а также все слушатели радиостанции «Казак-ФМ». Сегодня, 12 июня, в нашей стране отмечают День России. Этот праздник всеобщего единения и гордости за наше Отечество, его многовековую и великую историю, культуру, традицию, самобытность и уникальность, сплоченность и единство. Год за годом сегодняшняя дата приобретает все более глубокий смысл, символизируя связь разных времен и многих поколений созидателей, воинов, ученых и всех жителей нашей страны, трудящихся на благо нашего общего дома под именем Россия. Пусть каждый житель страны найдет применение своим способностям и талантам. Вместе мы преодолеем любые трудности, будем поддерживать друг друга, чтобы Родина процветала и становилась крепче. Благодаря своему главному богатству, нашим соотечественникам. С Днем России, с праздником!
1: Наше светлое будущее – это наши здоровые, воспитанные, уверенные в завтрашнем дне дети.
2: Здравствуйте, меня зовут Максим Лакайчук. Я из города Краснодар. Хочу передать привет своим родителям, сестре Эвелине, маме Наде и папе Лёше и своему двоюродному брату Тимуру и поздравить всех с праздником.

0: шутки на Казак ФМ.
1: С великим праздником родной для нас страны, с Днем России. Так начинается письмо от Татьяны Ивановны Ломбарской. Поздравляю весь творческий коллектив любимого радио, своих коллег, родных и друзей. В этот день мне всем очень хочется пожелать гордиться своей страной, нашей Россией. Не забывать традиции и счастливо жить здесь. Пусть все наши дни начинаются с добрых и радостных вестей. Пусть они будут успешными, плодотворными, яркими и интересными. Хочу пожелать всем, чтобы наша Россия во всем была первой. Чтобы жизнь каждого из нас была счастливой. Всем отличного будущего. Крепкого здоровья, счастья каждой семье, мирного неба над головой и долгих лет. В нашем эфире офицер военно-морского флота России Роман Жуков. Семья Романа – это несколько поколений, настоящая династия моряков.
2: Привет, любимая страна! Привет, любимое радио «Казак ФМ». Привет, прекрасные ведущие и слушатели этого прекрасного радио. Примите поздравления от офицера военно-морского флота России. Сегодня вся страна отмечает День России. Для меня, как и для каждого из нас, слово «Родина» имеет особый смысл. Родина – это не просто земля под ногами, это наши берега от Балтики до Камчатки. Это традиции наших народов, это наша великая история и наш общий дом. В этот праздник я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и спокойствия над головой. Пусть в ваших семьях всегда будет чистое небо и тихая гавань, где вас любят и ждут. С Днем России! Слава нашей державе и нашему народу! С праздником, друзья!

0: Семечки на Казак ФМ.
1: Семья Лучко, наши постоянные радиослушатели из Крыма, из Симферополя, просят нас поздравить любимого и всеми уважаемого мужа, папу и дедушку Анатолия Петровича Лучко с 75-летним юбилеем. Я читаю строки письма. Отец прошел нелегкий офицерский путь. В суровые офицерские будни с ним всегда была рядом его семья. С мамой рука об руку по жизни они идут вместе уже 52 года. Наши родители из крестьянских семей. Всего в жизни достигали честным трудом и все благодаря верной любви и поддержке друг друга. Отец окончил службу в звании полковника. Он участник боевых действий. Для семьи он пример и жизненная опора. Мы называем его наш семейный вождь. Уже долгое время папа увлекается своим любимым с детства занятием. Он разводит голубей в уютном загородном доме. Занимается садом и придомовым хозяйством. Старается держать форму, занимается по утрам зарядкой. Родился в День России 12 июня. Чем и он, и мы все гордимся. В этот праздничный день хотим пожелать многое и благое лето. Крепости духа и здравия, любви и семейного благополучия тебе, наш дорогой. Радости от каждого прожитого дня. Мирного неба над головой и матушкой нашей России. Покрова и помощи Матери Божией во всех твоих трудах. Низкий тебе поклон и благодарность за все от нашей семьи. С любовью и глубоким уважением к тебе, супруга Валентина, сыновья и невестка, внуки и внучки. Анатолий Петрович, с большим уважением мы, радиостанция «Казак ФМ», поздравляем вас с вашим юбилеем. Мы знаем, что ваше увлечение – голуби. Для вас вот такой музыкальный подарок в нашей программе.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Поздравляем всех с нашим общим праздником, с Днем России. Пишут нам Новикова из хутора Труд. Желаем всем здоровья, солнечного денечка, всегда хорошего настроения, любимой отчизне, процветания и мирного неба. Музыкальный привет семьям Шаповаловых, Ивановых, Безродных, Кривопуск. Всем родным и соседям. Будьте терпимее, будьте добрее. Радуйтесь солнцу, ветру, дождю. Любимые, будьте друг к другу просто добрее. Радуйтесь, милые, каждому дню. Пусть хранит вас и ваших близких Господь и помогает во всем. С праздником! Учителя, педагоги, наставники. Те, кто дает не только знания, но и прививает любовь к родине. Учит дружить, помогает найти свой путь в жизни. Вас поздравляет завуч 107-й школы Краснодара, учитель истории Сергей Александрович Безнос.
2: Уважаемые земляки, коллеги и учащиеся 107-й школы и других школ нашего любимого города Краснодара и Краснодарского края. Поздравляю вас с Днем России! Мы вместе творим общую историю, и в наших руках написать ее новые счастливые страницы. Давайте приложим все усилия для процветания страны и каждого ее жителя. В этот праздничный день хочу пожелать каждому из вас мира, добра и благополучия. Пусть в ваших семьях царят любовь и согласие. Пусть каждый день будет наполнен радостью, успехом и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть наша Родина Россия крепнет и процветает. Пусть каждый уголок нашей необъятной страны будет наполнен счастьем. С Днем России!

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Это письмо от всех жителей Каневского района. Они отправляют привет за ленточку и поздравления с Днем России всем защитникам. С Днем России вас! Низкий поклон вам, ребята! Боевой удачи во всем! Непоколебимой веры в победу, в скорую победу! Пусть хранит вас Бог! В каждой программе «Варенички» по вашим письмам мы зачитываем письма, которые вы адресуете нашим защитникам. Вы передаете ребятам на СВО музыкальные приветы и свои пожелания. Сегодня в программе звучит поздравление от нашего защитника, участника СВО с позывным «Кулинар».
2: Я участник СВО. Хочу поздравить всех жителей нашей страны с Днем России. Для меня Россия – это сильная великая держава, которую мы присягнули защищать. Моя страна – это мой дом, моя семья, мои дети. Я горжусь нашим многонациональным народом, который сегодня работает на победу. С праздником мирного неба над головой.
1: Боец с позывным «Енисей» в нашем эфире.
3: Поздравляю всех с Днем России. Мы живем в самой великой стране мира. Мы – нация победителей. Я горжусь, что я живу в самой великой стране мира – Россия. Всех поздравляю с этим днем. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Желаю процветания нашей великой России. С праздником всех! Ура, ура, ура!
1: Полицейские России – вас не зря называют доблестными. Именно вы всегда на страже порядка наших переулков, улиц и городов. Стражи порядка нашей страны. Станислав Морозов, сотрудник госавтоинспекции УМВД России по городу Краснодар.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорят, что Родина – это не просто территория на карте. Для нас, полицейских, Родина – это лица тех, кого мы защищаем? Это дети, спешащие в школу, ветераны, чей покой мы бережем. Это каждый из вас. В День России я хочу сказать спасибо всем гражданам за вашу активную гражданскую позицию, соблюдение закона, уважение друг к другу, за помощь и неравнодушие. Безопасность создается не только погонами, но и человеческой отзывчивостью. Желаю вам крепкого здоровья, тепла в доме и мирного неба над головой. Пусть каждый новый день дарит вам гордость за нашу великую державу. Будьте счастливы! С праздником!

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Свой день рождения сегодня отмечает любящая жена, добрейшая бабушка из станицы Новокорсунская, Вера Николаевна Ченцова. Вера Николаевна, в письме пожелание для вас по-сибирски быть здоровой, по-кавказски долго жить и по-русски быть счастливой. С днем рождения! С большим уважением, муж Виктор, с которым Вера Николаевна прожила 47 лет. Дети, внуки, зятья, брат Виктор с семьей и жители улицы Советская. Вера Николаевна, от души вас поздравляем. Наши выпускники, наша гордость, наше будущее. Ученик 11 класса 107 гимназии, выпускник Дмитрий Бибко.
2: От всего сердца поздравляем кубанцев с Днем России. Пусть в каждом доме будет мир, в сердце гордость за страну, а на Кубани солнце, урожай и гостеприимство. С праздником вас!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Людмила и Виталий Кривопуск поздравляют сердечно с днем рождения многоуважаемую, добрейшей души женщину Валентину Ивановну Москаленко. Валентина Ивановна, поздравляем, всех благ и счастья вам желаем. Внимания, нежности, цветов, побольше светлых, теплых слов. Желаем в доме процветания, любви, добра и понимания, уютных летних вечеров, в глазах веселых огоньков. Желаем новых впечатлений, прекрасных, трепетных мгновений, здоровья, радости, везения, успехов, ярких достижения. С праздником!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: И еще одно поздравление для дорогой подружки Валентины Ивановны Москаленко звучит в программе. Это письмо написала Вера Витальевна Чубенко. Дружим мы с тех пор, как стали соседками в 1986 году. Много за это время выпало нам испытаний. Да мы уже и не молодые люди. У нее внуки и правнуки, и у меня. Но как бы ни было, что бы ни случилось, в моей жизни всегда была поддержка подружки. Да, теперь мы не в одном городе живем, но без ее голоса каждый день я уже не могу. Как здоровье, как Сергей? Я уже не могу у нее не спросить. Она отвечает: нормально. На душе становится спокойно. Ведь когда уже за 60, переживаешь и так хочешь, чтобы у каждого в семье были все здоровы. И наше здоровье, не секрет, зависит от того, здоровы ли и счастливы наши дети и внуки. Иногда я приезжаю в Абинск. Это мой город, в котором прошло 50 лет жизни. Я пытаюсь увидеть всех и, конечно, мою Валюшу. А она старается всегда чем-то удивить, вкусно накормить. Столько в ней тепла. Этот ее лучистый взгляд дает мне очень многое. Ведь до нее на меня так смотрели только мама и муж. Сколько тепла, любви и уважения в этом взгляде. Я хочу пожелать тебе, подружка, здоровья, терпения, всего самого доброго, что есть на свете.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: А это поздравление с Днем России от Ириши из Москвы. Поздравляю с замечательным праздником, с Днем независимости России. Всем счастья и мирного неба над головой. Мы единое государство, и никакая беда ни почем русскому человеку. Да будет так всегда. С праздником вас! Россия – единое многонациональное государство. Мы твердо можем сказать, что и в лучшие моменты, и в моменты, когда у страны трудности, мы всегда вместе, мы рядом. Люди разных национальностей, но одной, единой русской души.
2: Уважаемые радиослушатели «Казак ФМ», дорогие соотечественники, все, кто считает Россию своей родиной, от имени греков Краснодарского края поздравляю вас с Днем России. Не одно тысячелетие греки живут на Кубани. Плечом к плечу с другими народами мы осваивали земли, строили храмы и защищали родную землю. Вместе делили печали и радости. Сила России в уважении к традициям друг друга, в общей любви к отчизне, к нашей великой родине. Желаю всем вам мира, добра, крепкого здоровья, успехов в добрых делах и благополучия в каждом доме. Пусть процветает наша Россия. С праздником!

0: на Казак ФМ.
1: С 18-летием в этом письме поздравляют хорошего парня Ваню Шипида. Он живет в селе Новомихайловское, учится в Новокубанском аграрном техникуме на отделении «Компьютерная диагностика автомобилей». В марте он стал призером чемпионата среди техникумов края по профессиональному мастерству «Профессионалы-2026». В жизни Ивана были трудности с дисциплиной, но сейчас все хорошо. С помощью родителей Ваня все преодолел. Мы желаем счастья, здоровья и успехов в учебе Ивану. Семья Нередихиных подписалась под этим письмом. Лариса, Максим, Владислав – все родные. И в самом конце письма подпись. День рождения у Вани 12 июня, и подчеркнуто, в наш государственный праздник. Всех с праздником, с Днем России. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя. Берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. С вами была Виктория Никитюк. До встречи на Казак ФМ.

0: Моя любимая Россия.
1: Дорогие жители Краснодарского края, вас приветствует Анастасия Шамонова, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России по боксу. Для меня, правда, большая честь сегодня обратиться к вам в этот важный день. День России – это не просто дата в календаре. Это про нас с вами, про людей, которые живут рядом, поддерживают друг друга и вместе создают будущее. Я знаю, как много в нашем крае сильных, добрых, настоящих людей. Здесь умеют работать, дружить, любить свое дело, любить свою землю и гордиться ею. Именно в этом наша сила. В единстве, в уважении друг друга, в умении быть рядом не только в радости, но и в непростые моменты. Я, как человек спорта, особенно чувствую, насколько важна команда. Победы никогда не бывают одиночными. За каждой победой стоит поддержка, вера, общее стремление идти вперед. Точно так же и в жизни. Когда мы вместе, мы сила. От всего сердца желаю вам мира, тепла в доме, уверенности в завтрашнем дне и, конечно, любви к близким, своему краю, своей родине, к нашей большой стране. С праздником! С Днем России!
0: Моя любимая Россия. От станицы до столицы Казак FM играет.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!
1: Шутки! Прибаутки! Люба, братцы! 103.9 FM!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа

Асуахань – традиционный якутский танец. Это своеобразная молитва солнцу. Его исполняли во время праздника Исыах, в день летнего солнцестояния. Люди брались за руки и шли по кругу, повторяя хвалу светилу. Так они радовались тому, что выжили после долгой зимы. Сегодня традиция сохраняется. Танцующие, а их может быть огромное количество, взяв друг друга за руки, перемежаются с ноги на ногу. Сначала движутся медленно, а потом все быстрее и быстрее, словно призывая тепло прийти скорее. Асуахай стал символом сплочения

15 293 человека станцевали на празднике «Самый большой хоровод». А в 2023 году в республике был учрежден День танца «Асуахай». На нем собираются жители от мала до велика. Радуются весне, солнцу, обновлению. В этот день ликует и поет

рядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит отец с работы, и в дверях его встречает радостный ребенок.
2: Пап! Папа! Папонька! Папочка! Папуля! Ты мне что-нибудь купил?
1: Нет, сынок, сегодня я тебе ничего не купил.
3: Малыш поворачивается, уходит и холодно бросает маме: иди встречай, там твой муж приехал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

непременно дойдет, гласит поговорка наших соседей агулов. Этот маленький народ, живущий в центре Дагестана, трепетно хранит традиции и обычаи своих предков. И не забывают о них даже те, кто живет далеко от родины, например, в Краснодарском крае. Самое важное для агулов традиция – гостеприимство. Вам не нужен паспорт, рекомендации или ходатайство для того, чтобы ступить на порог дома агула с добрыми намерениями. Достаточно назвать свое имя и откуда ты родом, а все остальное неважно. На случай нежданных гостей у агулов всегда есть неприкосновенный запас продуктов. Повседневная пища агулов достаточно скромная. Но для гостей агульские женщины готовят лучшее блюдо. Но главным на столе всегда будет хлеб. С него начинается любая трапеза. При нем нельзя даже ругаться. Агулы верят, что тот, кто ест пищу без хлеба, будет сурово наказан Богом. Даже приглашая к столу, агулы говорят: «Идем хлеб кушать». Хлеб священен. На нем дают клятву, как на Коране. И нет ничего страшнее, чем ее нарушить. В прежние времена хлеб, как оберег, клали в изголовье колыбели новорожденного и брали с собой в дальнюю дорогу, чтобы он охранял в пути. А в знак близких и доверительных отношений и по сей день говорят: «Я с ним кусок хлеба ел». Только в гостях у агула можно попробовать уникальный, круглый, ажурный хлеб. Такая форма хлеба не встречается не только ни у одного народа Дагестана и Кавказа, но и у тех народов мира, о пище которых вообще что-либо известно. Свою форму он получает при помощи скалки, которой хозяйки равномерно делают выемки и углубления в заготовке. Кроме того, что этот хлеб очень вкусен и красив, он еще и очень удобен. На него, как на блюдо, выкладывают яство. Выпекая ажурный хлеб из кислого теста, его обмазывают яйцом или молоком. А в особо торжественных случаях или в дорогу сверху его заливают сладкой и сытной халвой.

0: «Моя любимая Россия».
1: Дорогие друзья, с праздником вас, с Днем России! Меня зовут Константин, я из города Сочи. Я счастливый многодетный папа, у меня трое детишек, две девчонки и один мальчишка, и красавица-жена. И я являюсь счастливым многодетным папой и счастливым чайным фермером. Я с коллегами и с партнерами выращиваю черноморский чай. Наш локальный, настоящий, российский, сочинский продукт. И я испытываю гордость за нашу фермерскую продукцию, которая производится сейчас в России и в Краснодарском крае, в частности. Рекомендую вам покупать фермерские продукты и кушать, наслаждаться и укреплять свое здоровье. А я всячески буду усиливать дальше своими друзьями и партнерами нашу чайную индустрию и фермерскую деятельность, которая становится все активней и активней. С праздником, друзья! С Днем России!
0: Моя любимая Россия. Казак ФМ. Голос твоего дома и твоей страны. С Днем России!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Но финансово?
1: Не, по количеству тещ. Не больше.

0: А ви бачили, що це?
1: Что означает слово «лопатуха» на кубанском диалекте? Мы спросили у прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Это какое-то ругательное оскорбление.
3: Мне кажется, так называют малыша, который еще плохо говорит и что-то вот на своем там лопочет.
4: Лопатуха – это человек, который много разговаривает.
5: Ой, это женщина, которая лопочет. Все время ее называют лопатуха.
6: Женщина хлопоту, некоторые хлопочут по хозяйству.
7: Лопатуха? Мне кажется, это какое-то растение.
4: Наверное, это женщина, которая постоянно бегает, занимается какими-то делами. Может, какая-нибудь ответственная.
8: Деревенская женщина, которая постоянно лопочет.
9: Лопатуха – это, может быть, маленький ребенок запеленованный, лапочка.
10: Лопатуха, лапти вяжет.
11: Лопатуха – это говоруха. То девочка, как правило, лопатух был бы мальчик. А лопатуха, я думаю, что это женского рода. И вот это слово с того места, где я живу, слова.
1: Действительно, лопатухой в кубанских станицах шутливо называли болтливую, а иногда и непоседливую барышню. Вот это так.
0: С Днем России! Наша сила в единстве. С Днем России!

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы. Имена на все времена.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в международном аэропорту Сочи имени Виталия Севастьянова. Эту фразу слышат тысячи пассажиров, которые прилетают на курорт. Виталий Севастьянов – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он вырос в Сочи, окончил там школу. С юности Виталий мечтал покорить Вселенную. В первый полет он отправился в 1970 году вместе с летчиком-космонавтом Андреяном Николаевым. Именно тогда они установили мировой рекорд, который до сих пор не был побит. Экипаж провел в корабле «Союз-9» более 17 суток без стыковки с орбитальной станцией. В небольшом замкнутом пространстве все запасы еды и топлива находились здесь же. Это было тяжело и физически, и психологически. Благодаря эксперименту были созданы тренажеры и системы профилактики, без которых современные длительные космические миссии были бы невозможны. Во время экспедиции впервые в истории была сыграна шахматная партия «Космос-Земля». Она длилась 6 часов и закончилась в ничью. Второй раз Виталий Севастьянов провел в космосе 2 месяца. В Сочи много памятных мест связано с его именем. Домик на улице Первомайской и средняя школа номер 9. В саду-музее «Дерево дружбы» Севастьянов сделал памятную прививку, а в парке «Ривьера» растет магнолия, которую он посадил. Также одну из сочинских улиц назвали в честь выдающегося земляка, который посвятил жизнь тому, чтобы Россия была лидером в освоении космоса.
0: Имена на все времена.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба, казаки!
2: Ой!

0: Мне 12 лет. Я живу в Краснодаре и очень люблю нашу страну Россию. Здесь я учусь в школе и в музыкальной школе. Пою народные песни и узнаю традиции нашей культуры. Мне нравится гулять по городу, ездить к бабушке, бывать на море и любоваться красивой природой. Вместе с родителями мы часто путешествуем и открываем новые места в нашем крае. Я счастлива, что расту здесь среди любящих родителей, друзей и учителей. Горжусь своей родиной и поздравляю всех с Днем России. Пусть наша страна будет мирной, красивой и счастливой.
1: Моя любимая Россия. От станицы до столицы. Казак FM играет.

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы. 99,2.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, кум, здорово, привет. Слухай, ты, говорят, фирму новую открыл. Может, это, меня на работу возьмешь? Ну, кум же все-таки, да?
2: Ну что, нет проблем, могу и взять. Значит, с тебя необходимо резюме, знание иностранного языка и владение компьютером.
1: Знаешь, кум, вот за что я тебя уважаю. Вот ты как никто умеешь посылать. Вот послал так послал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

Прическу от уха до уха мог сделать только тот мужчина-алеут, который сумел убить кита. Охотой на повелителя океанов испокон веку занимались алеуты – народ, живущий на Командорских островах. Всего в мире около 2500 представителей этого этноса. В России не больше 500, а в Краснодарском крае всего 4. Может быть, эта уникальная семья окажется среди ваших соседей. Посмотрите внимательнее. Внешность у них по кубанским меркам необычная. Широкие плоские лица с выдающимися скулами и небольшими раскосыми глазами нельзя не заметить. Однако сохранились ли сегодня чистокровные алеуты? Большой вопрос. Дело в том, что они с легкостью вступают в смешанные браки, стараясь о традициях своего народа хотя бы рассказывать родившимся в таких семьях детям. Передают они и традиции гостеприимства и кулинарии. Гости были достаточно редким явлением на их родине. В основном торжественные застолья устраивались только по большим праздникам. И вот тогда-то на стол подавали все самое вкусное. Например, рыбный пирог. Для приготовления пирога хорошо идет филе трески, нерки, кижуча или гольца. Его нарезают мелкими кусочками и выкладывают на основу из пресного теста. Затем примерно таким же слоем укладывают недоваренный рис или сырой картофель и нашинкованный лук. Сверху еще слой рыбы. Если начинки много, можно сделать несколько слоев. Но сверху всегда лук. Теперь посолить, поперчить и накрыть тестом. Края защипить и сверху проткнуть вилкой пирог в нескольких местах, чтобы пар выходил и пирог не раздулся, как колобок. Противень ставят в разогретую духовку. Как только тесто подзагорит, пора вынимать из печи и подавать к столу. Пирог готов. После праздничного застолья алеуты сразу не расходятся. Очень любят посидеть, поговорить и при этом под ритмичные звуки бубна петь народные песни. Тем, кто петь не умеет или не хочет, дают чимигин, алеутские семечки. Это не семена северного растения, а мелкие морские улитки, отваренные в соленой воде буквально за 5 минут. Говорят, на вкус как мясо краба или кальмара. Чимигин – занятие на долгое время, как кубанские семечки. Оторваться невозможно.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Моей жизни спешит паровоз,

0: значимость России сегодня демонстрируется по всему миру. Ее могущество, вот, ее порядочность, ее величие. И все россияне празднуют этот праздник, а наши ветераны, находящиеся на линии боевого соприкосновения, каждый имеет с собой наш триколор и водружает ее на освобожденные новые территории. Всех с праздником!
1: Моя любимая Россия. Казак ФМ. Голос твоего дома и твоей страны. С Днем России!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Ха, научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: Шутки-прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки-прибаутки. Люба, братцы, 107.3 FM в белой глине.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а почему мама все время готовит еду со странными названиями?
3: Ты про что?
0: Ну, это, в виноградных листьях.
3: Дома?
0: Ага, еще сыр с тестом. Самурай?
3: Нет, самурай – это японский воин. Сабурани, дочь, осетинский пирог с сыром.
0: Мама, что у нас, осетин?
3: Мама русская, но мы живем на Кавказе. Здесь много народов – армяне, адыги, осетины, грузины. Всех долго перечислять. И у всех них очень вкусная еда. Эти народы много лет жили и сейчас живут рядом, общаются, дружат. Ну а женщины, конечно, обмениваются рецептами. Поэтому бывает даже сложно сказать, у какого народа впервые появилось и стало популярно какое-то блюдо. Сабурани маму научила делать какая-то ее подружка, кажется.
0: А вот эту виноградную штуку няня Федя делала. Мама рассказывала и разрешила мне рулетики в листики закатывать.
3: Это долма. Армянское блюдо. Ну, во всяком случае, мама делает его армянскую версию. Но долма есть и у других народов Кавказа. Азербайджанцев, грузин.
0: И у хычин.
3: Нин, хычины – это тоже такая еда, карачаево-балкарская. Тонкая лепешка с разной начинкой. На толстый блин похоже. Мы хычины ели, когда в горы ездили, помнишь? Мне еще нравится Женгялов хац.
0: Жен... кто? А вот я люблю хачапури. Вкусно. И название русское.
2: Папа знает.
4: С Днем России! Наша сила в единстве. С Днем России!

0: «Моя любимая Россия».
1: Привет, Казак ФМ! Это я, тревел-блогер Георгий Кузьмин. И знаете что? Я обожаю путешествовать. А вот недавно я осознал одну простую истину. В гостях хорошо, а дома лучше. Побывав во многих странах, я вдруг понял, по-настоящему полной грудью дышится только в России. Только у нас есть эта невероятная широта, невероятные просторы. Только здесь, после долгой дороги, тебя встречают доброжелательные люди с широко распростертыми объятиями, с открытой улыбкой, с искренней радостью и с готовностью разделить с тобой кусок хлеба и душевный разговор. У нас удивительное гостеприимство. За стол сажают, пирогами угощают, душу нараспашку и никакой фальши. Путешествовать нужно обязательно, но каждая поездка только подтверждает. Лучше России нет ничего.
0: Моя любимая Россия. От станицы до столицы Казак FM играет.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при покупке нового смартфона тщательно выбирают его цвет, чтобы потом надеть на него чехол другого цвета. Это наши соседи ходят в легких куртках до середины декабря, а в теплых трениках до мая. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, займи до зарплаты.
1: А когда у тебя зарплата, Русланчик?
0: А это при чем здесь? Я до твоей зарплаты занимаю, а потом, как получишь, еще займу.
1: Ох, какой ты!

0: А знаете ли вы?
1: Краснодарский край – один из самых многонациональных регионов России. На Кубани бок о бок живут представители свыше 160 национальностей. 80% населения – это русские. В числе оставшихся 20% лидируют армяне, греки, белорусы. А одни из самых малочисленных в регионе – ассирийцы. Они компактно разместились в селе Урмия Курганинского района. И это единственное подобное место в стране. Также в крае добрые соседи – адыгейцы, татары, осетины и многие-многие другие. Особняком казачье общество стоит, которое традиции предков чтит и хранит, и на уникальном диалекте говорит – балачки. Краснодарский край – дом для многих народов. У каждого свои обычаи. Сосед к ним всегда с уважением относится. Черкесы любого человека, кто в дом зашел, как дорогого гостя встречают и, не накормив, не отпускают. Греки не поймут, если с именинами их не поздравляют. Это важнее, чем день рождения. Казаки всегда готовы на защиту Родины стать и любое дело с молитвы начинают. Татары от души сабантуй, праздник плуга отмечают и всех на него приглашают. Как стеклышки в калейдоскопе народы Кубани. Разные, яркие, особенные. Неповторимые узоры жизни своими делами и поступками создают. Но все они единое цветное полотно. Дружные жители Краснодарского края.
0: А знаете ли вы?
2: С Днем России! Наша сила в единстве.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.
1: Елена Чоба. Имя этой женщины вписано в историю Кубани как пример истинного патриотизма и любви к своей стране. Она стала первой кубанской казачкой, которая сражалась на фронтах Первой мировой войны. Правда, ради этого ей пришлось остричь волосы и взять мужское имя. Елена – уроженка станицы Роговской Тимошевского района. С детства была бесстрашной и ловкой, лихой наездницей. Наравне с мужчинами она уверенно держалась в седле и мастерски орудовала шашкой. В 1914 году началась Первая мировая война. Муж Елены, казак Федор Чоба, отправился на фронт и вскоре погиб. В тот момент Елене было 30 лет. Боль утраты и желание защитить родную землю от врага подтолкнули женщину к решительному шагу. Она остригла косы, купила казачье обмундирование и обратилась к наказному атаману Михаилу Бабычу. Пламенная речь о желании сражаться тронула атамана. Он дал разрешение на службу. Так Елена Чоба стала казаком Михаилом и отправилась на Западный фронт. Под Черкесской скрывалась хрупкая, но невероятно сильная духом женщина. Товарищи по оружию, не подозревая о том, кто перед ними, уважали боевого товарища за смелость и отвагу, шли за ним в бой. Елена воевала почти год, пока не получила тяжелое ранение. За это время она успела заслужить две георгиевские медали и георгиевский крест 4-й степени, одну из самых почетных наград Российской империи, которая вручалась за проявленную храбрость. Это была мечта каждого солдата. Правда, от георгиевского креста Елена в итоге отказалась. Она посчитала неправильным носить эту награду, потому что выдавала себя за другого человека. Крест она оставила при полковом знамени, попросив товарищей помнить, что подвиг совершен во имя Родины, а не ради почестей. В годы гражданской войны Елена Чоба была вынуждена покинуть Россию. На чужбине она присоединилась к труппе «Кубанские джигиты», созданной казаками-мигрантами. Скакала на лошади, показывала трюки, сохраняя дух казачьей вольницы. Фотографию труппы 1926 года сегодня можно увидеть в Краснодарском краеведческом музее-заповеднике имени Филицина. На снимке в первом ряду в белой черкесской папахе стоит Елена Чоба, казачка с несгибаемым характером. Ее подвиг напоминает о том, что сила России в людях, готовых встать на защиту своей страны.
0: Сила женщины.
2: Люба, братцы, 105.8 FM в Тбилисской.

0: КФМ.
1: Здравствуйте! На радио «Казак-ФМ» начинается праздничный выпуск программы «Варенички по вашим письмам». Сегодня 12 июня, День России. «Казак-ФМ» поздравляет вас с праздником. Желаем всем счастливого будущего, светлых надежд, исполнения всех желаний. Пусть наши дети и внуки будут счастливыми и живут с уверенностью в завтрашнем дне. Здоровья и мира вашим семьям. В студии Виктория Никитюк. Добрый вечер. С праздником. Свои поздравления с Днем России шлет всем Таисия Ивановна Шаповалова из станицы Новомышастовская. Дорогие жители моей станицы, всей Кубани и всей нашей могучей родной России. Светлого будущего, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба над головой, достатка каждой семье. Всем моим родным крепкого здоровья, большого счастья, бесконечной любви и везения. С праздником! В нашей программе продолжают звучать поздравления жителей Кубани.
2: Приветствую, дорогие кубанцы! Первым делом представлюсь. Гришко Владимир Алексеевич, кубанский казак, студент Кубанского государственного университета, командир первого взвода казачьей сотни ГУПГУ, председатель молодежного совета при избиркоме Кубани, участник парада Победы в городе Москве в прошлом году. Ну, мы сегодня не про это. Россия. Насколько величественно и грандиозно она звучит. А наша культура, многонациональное братство, красоты. Знаете, это всего дорогого стоит. Мы сегодня празднуем день нашей любимой Родины. Родины, которая по праву, по историческим и современным реалиям, гордо носит статус великой державы. В нашем единстве кроется сила. И никто не разрушит эту непоколебимую мощь. Мы вместе, сохраняя традиции, достигаем новой вершины. И пускай все знают. Мы русские, с нами Бог. С праздником, дорогие россияне. С Днем России!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Нина Афанасьевна Яковенко и Тамара Павловна Чеботарева приветствуют любимую радиостанцию. Всех радиослушателей, всех родных, близких и друзей, всех поклонников радиостанции «Радиоэскадрон Казак-ФМ», всех радиослушателей поздравляют с Днем России. Крепчайшего вам здоровья! Всем нам мирного неба над головой! Пусть близкие и любимые люди будут рядом, будут счастливыми и здоровыми. Желаем крепчайшего здоровья нашему президенту, ангела-хранителя всем нашим защитникам и победы России. Юные радиослушатели Казак-ФМ шлют свои поздравления в нашем эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Полина Жирун. Я поздравляю всех с праздником, с Днем России. И хочу рассказать стишок. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое, это все мое, родное. Это родина моя, всех люблю на свете я. С Днем России!

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: В этом письме кумовья поздравляют с праздником, с Днем России, желают счастливых денечков доброму, дорогому, славному, трудолюбивому Валентину Анатольевичу Чаленко. Годы летят, они не вернутся. Спрятать морщинки возможности нет. Пока сердце горячее бьется, жить тебе, родной, 1000 лет. Спасибо тебе за то, что ты у нас есть, за твою доброту и искренность, за помощь. Пусть хранит Господь тебя и всех, кого любит твое сердце. Твоим сослуживцам по Афганистану теплый привет. Самые искренние и добрые слова пожеланий. Огромный привет ребятам за ленточку. Храни вас Бог.
2: Здравствуйте. Меня зовут Карен Айрапетян, я солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Дорогие друзья, хотел бы вас поздравить с сегодняшним замечательным днем, Днем России, пожелать вам счастья, здоровья, любви и всего самого теплого, самого доброго, всего самого хорошего в такой замечательный день, в такой замечательный праздник для нашей страны. С наилучшими пожеланиями, Карен Айрапетян.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Всех радиослушателей любимой волны и коллектив любимого радио с Днем России, а наших помощников, всех соцработников с профессиональным праздником. Это строки следующего письма программы. Всем везения, здоровья, счастья в семьях, чтобы было все в порядке. В жизни очень много лет. Любимой матушке России мирного голубого неба, светлого будущего. Музыкальный привет нашим соцработникам станицы Привольная. Наталье Александровне Ковтун, Ольге Александровне Яриш, Наталье Викторовне Щепанской. Спасибо вам, наши дорогие, любимые, всегда дружелюбные, искренние, за то, что вы для нас делаете. Вы лучшие. Тепло вы дарите нам, уют и добро. Пусть хранит вас и ваши семьи Бог. С праздником! С благодарностью Алевтина Михайловна Денисова, Фаина Васильевна Бирюк, Людмила Дмитриевна Шедловская, Раиса Федоровна Дубовик, Алла Семеновна Гаврия и все подопечные в полном составе. Спортсмены считаются гордостью страны. Их достижения, сила воли, мастерство и вклад в развитие спорта играют важную роль в формировании положительного образа государства. Именно ваши победы, наша гордость, наши спортсмены вдохновляют общество и способствуют укреплению национального единства.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр Полфунтиков. Я абсолютный чемпион мира по пауэрлифтингу 2025 года. Я с гордостью представляю нашу страну на помостах всего мира. Я люблю мою страну и очень горжусь России и ее великой истории. Дорогие кубанцы, дорогие земляки, я хочу поздравить вас с Днем России, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, достатка, любви, мирного неба над головой.
3: Золотые купола белокаменных церквей, поклонюсь вам.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: С первых дней работы радио «Казак ФМ» с нами большой поклонник Александр Степанович Назаренко, атаман из Кущевского района. Сегодня Александр Степанович лично поздравляет вас с праздником.
2: Доброе утро, наш любимый «Казак ФМ». Вас приветствует атаман Первомайского хуторского казачьего общества Назаренко Александр Степанович. Хочу поздравить всю нашу Кубань и Россию с Днем России. Пожелать счастья, удачи, всяческих благ и быстрейшей победы. Хотелось бы услышать песню шамана «Встанем».
3: Встанем, встанем, встанем, пока еще с вами мы живы.

0: на Казак ФМ.
1: Огромный привет из Калининграда. Очень хочется услышать в вашем эфире песню ансамбля «Славица» «Тече вода в Ярку». Привет всем таксистам Калининграда и нашей огромной страны. Всем тем, кто на волне «Казак ФМ». Всем хороших клиентов и больших чаевых. Это сообщение прислал нам Сергей из Калининграда.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: А вот Роман из Урюпинска пишет: «С удовольствием слушаю каждую вашу передачу «Варенички» по вашим письмам. Спасибо вам за душевное настроение, Роман. И вам огромный привет. Благодарю. Сегодня вы просите нас поздравить с днем рождения дорогого кума Ивана Николаевича Титова». Рома пишет: «Уверен, что к моему поздравлению присоединятся родные и близкие, друзья, коллеги и, конечно, его ученики. Иван Николаевич работает в кадетской школе, воспитывает патриотов нашей страны. Ценим, любим и уважаем. Здоровья тебе, Иван, и исполнения всего задуманного».

0: Казак ФМ.
1: Есть у нас поздравление из Мурманской области, поселка Высокие. Я читаю его строчки. Коллектив библиотеки «Высокого полета» поздравляет своего друга, читателя Олега Сомова с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и исполнения всех желаний. Медицинские работники, кто, как не вы, в первую очередь спешите на помощь. Спешите помочь, поддержать, вылечить, подарить веру и надежду. В первую очередь, веру в себя.
2: Добрый день. Меня зовут Кириченко Владимир Олегович. Я врач-офтальмолог, заведующий глазным отделением 3-й городской больницы города Краснодара. Дорогие друзья, в этот прекрасный день от всего сердца, от всей души поздравляю вас с Днем России. В нашей стране живут самые лучшие люди, открытые, честные, великодушные, порой наивные, но от этого только более искренние. Нас всех объединила великая страна с многовековой историей. Сегодня перед нашей страной стоят серьезные вызовы и трудные решения. И мы должны признать, что несмотря на разное вероисповедание, мировоззрение, самое главное, что нас объединяет, это страна, в которой мы живем. Со сложной судьбой и прошлым, уверен, со светлым будущим. Я желаю вам крепкого здоровья, прекрасного зрения, любите и будьте любимыми.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Александра и Валентина из поселка Высокий Берег. Ваше письмо у меня в руках, из него музыкальный привет летит добрым, симпатичным Марии Ивановне Апанасенко и Нелли Григорьевне Глушко в Белореченск. Вам желают всех радостей на свете, здоровья на 100 лет вперед. Вам и вашим близким, друзьям и соседям. Пусть радость будет чудным даром. Желаем вам всего самого хорошего в каждом вашем году.

0: Рубрики на Казак-ФМ.
1: Дорогим защитникам нашего славного Отечества сегодня в день праздника летит огромный привет. И поздравления с Днем Независимости Великой Отчизны. Пусть ангел-хранитель хранит вас и ваших близких. Пусть наши тихие молитвы помогут вам обрести силу духа и крепкую веру. Все сложится, и мы вместе встретим нашу победу. Подпись под письмом «Жители Кубани» с благодарностью.
2: Здравствуйте, меня зовут Эльвира. По национальности я татарка. Живу в России всю жизнь, но жила в разных регионах. Для меня наша страна очень разнообразная, иногда суровая, с морозами, иногда яркая и солнечная. И это вдохновляет, что каждый ее уголок настолько разный, с разными людьми. Люблю нашу природу, горы, море, леса. А жителям страны желаю исследовать больше ее уголков. Есть, что сможет удивить каждого. И поздравляю всех с Днем России.
1: Друзья, вы слушали программу «Варенички по вашим письмам». Пишите письма. Наш адрес 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на Казак-ФМ в «Варенички по вашим письмам». Меня зовут Виктория Никитюк. С праздником и до встречи на Казак-ФМ.

0: пустить с тобой, земля моя. И праздновать с тобой.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Моя любимая Россия.
1: Дорогие жители Краснодарского края, вас приветствует Анастасия Шамонова, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России по боксу. Для меня, правда, большая честь сегодня обратиться к вам в этот важный день. День России – это не просто дата в календаре. Это про нас с вами, про людей, которые живут рядом, поддерживают друг друга и вместе создают будущее. Я знаю, как много в нашем крае сильных, добрых, настоящих людей. Здесь умеют работать, дружить, любить свое дело, любить свою землю и гордиться ею. Именно в этом наша сила. В единстве, в уважении друг друга, в умении быть рядом не только в радости, но и в непростые моменты. Я, как человек спорта, особенно чувствую, насколько важна команда. Победы никогда не бывают одиночными. За каждой победой стоит поддержка, вера, общее стремление идти вперед. Точно так же и в жизни. Когда мы вместе, мы сила. От всего сердца желаю вам мира, тепла в доме, уверенности в завтрашнем дне и, конечно, любви к близким, своему краю, своей родине, к нашей большой стране. С праздником! С Днем России!
0: Моя любимая Россия. Казак FM. Голос твоего дома и твоей страны. С Днем России!

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Кавказский барабан – это национальный музыкальный инструмент народов Северного Кавказа. Название у него несколько в зависимости от местности, но суть одна. Ни один танец не проходит без игры на барабане. Для горцев он ничуть не менее значим, чем бурка или кинжал. Кавказский от обычного барабана отличается принципиально двумя моментами. Он внутри абсолютно полый, и палочки к нему не прилагаются. Кавказцы играют руками, ставя барабан на бедро. Традиционное дерево для изготовления инструмента – грецкий орех, который считается музыкальным. Внешне его украшали кто на что был гораст, даже драгоценными камнями. На открытые стороны корпуса натягивали кожу. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно за 2000 лет до нашей эры. Применялись они изначально в военных целях для подачи сигналов. Сейчас представить музыку горцев, особенно лезгинку, без барабана просто невозможно. Игру на нем называют кавказским джазом. Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Барабан — это характер, темперамент, страсть, любовь к жизни. Это песнь души народов Кавказа.
1: С Днем России! Наша сила в единстве. С Днем России!

0: 103 FM в Апшеронске. Уключай.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы. Имена на все времена. На окраине Курганинска есть улица Проценко. Небольшая, с клумбами на обочинах и частными домами. Она похожа на многие другие в городе, но при этом особенная. Улица носит имя человека, который за свою смелость и мужество получил звание Героя России. Срочную службу Олег Проценко проходил снайпером в армавирском отряде специального назначения внутренних войск «Вятич». Попал туда сразу после техникума. В сентябре 1999 года, во время Второй Чеченской войны, отряд прибыл в Новолакский район Дагестана, куда вторглись боевики, и получил задачу – занять стратегическую высоту с радиовышкой. Наши ребята задание выполнили, но противник решил отбить высоту. Бой был тяжелый. Олег Проценко получил ранение, не мог идти и остался прикрывать отход своих товарищей. Держался до последнего. Патроны закончились. Тогда Олег подпустил противника вплотную и кинул гранату себе под ноги. Ценой своей жизни он дал время бойцам спецназа уйти и остаться в живых. Указом президента младшему сержанту Олегу Проценко было присвоено звание Героя Российской Федерации. В Курганинске, где Олег рос и учился, в его честь назвали одну из улиц. Имя Проценко присвоили улице и в Краснодаре. Имена на все времена.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: «Моя любимая Россия».
1: Дорогие друзья, с праздником вас, с Днем России! Меня зовут Константин, я из города Сочи. Я счастливый многодетный папа, у меня трое детишек, две девчонки и один мальчишка, и красавица жена. И я являюсь счастливым многодетным папой и счастливым чайным фермером. Я с коллегами и с партнерами выращиваю черноморский чай. Наш локальный, настоящий, российский, сочинский продукт. И я испытываю гордость за нашу фермерскую продукцию, которая производится сейчас в России и в Краснодарском крае, в частности. Рекомендую вам покупать фермерские продукты и кушать, наслаждаться и укреплять свое здоровье. А я всячески буду усиливать дальше своими друзьями и партнерами нашу чайную индустрию и фермерскую деятельность, которая становится все активней и активней. С праздником, друзья! С Днем России!
0: Моя любимая Россия. От станицы до столицы Казак FM играет.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Казак-ФМ. Казак-ФМ.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время. Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
1: Ингушская народная сказка «Волк и баран». Как-то раз вышел волк из лесу, глянул, на лугу пасется баран.
2: «Как ты смеешь топтать мой луг?»
1: – зарычал волк.
3: «Луг вовсе не твой, а моего пастуха!»
1: – спокойно ответил баран.
2: «Твоего пастуха еще и на свете не было, когда этот луг стал моим!»
3: «Нет, я хорошо знаю, что этот луг моего пастуха! Здесь всегда наша отара пасется!»
1: – возразил баран. Разозлился волк. Он готов был растерзать барана, но сдержался.
2: «Сегодня я сытый. Пусть поживет до завтра. Тогда он мне точно пригодится»,
1: – подумал он.
2: «Послушай, баран, поступим так. Приходи завтра сюда же, и кто из нас у того вот куста поклянется, что луг принадлежит ему, затем он и останется. Согласен?»
3: «Согласен»,
1: – отвечал баран. И они разошлись в разные стороны. Волк вернулся в лес, а баран – в аул. Рано утром баран вышел на луг. Но не один, а со своим другом, большой собакой-волкодавом. Собака спряталась за кустом, а баран принялся щипать траву. Вскоре и волк выбежал из лесу. Увидел он барана и обрадовался.
2: «Хороший меня ждет обед!»
1: Волк тоже был не один. Он повстречал в чаще лису. Рассказал, куда спешит, и лиса взялась подтвердить, что луг принадлежит волку. Волк обещал ей в награду баранью ножку. Подошли волк с лисой к барану. Волк и спрашивает:
2: «Ну что, ты сегодня будешь твердить, что этот луг твоего пастуха?»
3: «Так оно и есть», –
1: отвечает баран.
4: «Ах, баран, и не стыдно тебе лгать?»
1: Сукаризной проговорила лиса.
4: «Давным-давно известно, что этот луг почтенного волка, а не пастуха».
3: «Да ты-то от кого слышала об этом?» —
1: спрашивает баран. Лиса притворилась обиженной.
4: «Как от кого? Да об этом все тебе скажут. Спроси, кого хочешь. Еще, когда я была совсем маленькой, родители мои, отец и мать, часто упоминали про этот луг. На волчьем лугу, говорили они, много мышей. Посуди сам, если бы луг принадлежал пастуху, разве называли бы его волчьим?»
3: «А ты поклянешься, что говоришь правду?»
4: «Отчего же нет? Изволь. В каком месте нужно клятву произнести?»
3: «Место волк выбрал еще вчера. Видишь куст? Подойди к нему, положи лапу на ветки и скажи: клянусь, что этот луг волка!»
1: Лисица подошла была к самому кусту, но заметила, что за ветвями сверкают чьи-то глаза. Поддалась назад и дрожащим голосом говорит:
4: «По правде говоря, я припоминаю, что мои родители называли и пастуха, когда разговаривали про этот луг. Ну, а чей он? Я точно сказать не могу. Не хочу напрасно клятву произносить. Вот если волк поклянется, тогда я тоже не откажусь.
2: Хороша помощница.
1: Рассердился волк и оттолкнул лису в сторону.
2: Я так и знал, что ты ничего не помнишь. Сейчас я сам поклянусь.
1: Положил он лапку на ветку и только произнес «клянусь», из-за куста выскочила собака, вцепилась волку зубами и принялась трепать. На силу волк-то и вырвался и пустился бежать без оглядки. А лисица давно уж у самой опушки его дожидается. Увидела она волка, да и говорит:
4: «Напрасно ты, волк, обижаешься. Как увидала я собаку, так сразу вспомнила, что это не твой лук, а пастуха».
1: А теперь всем казачатам пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Сладких вам сновидений!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ «Сказочное время».
1: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травою морскою. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одною рыбкой, с непростою рыбкой, золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим:
2: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь».
1: Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово:
3: «Бог с тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе».
1: Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо:
3: «Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему говорила рыбка, домой в море синее просилась, дорогою ценою откупалась, откупалась, чем только пожелаю. Не смел я взять с нее выкуп, так отпустил ее в синее море».
1: Старика старуха забронила:
4: «Дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки. Хоть бы взял ты с нее корыто, наше-то совсем раскололось».
1: Вот пошел он к синему морю, видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила:
2: «Чего тебе надо, старче?»
1: Ей с поклоном старик отвечает:
3: «Смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покою. Надо б на ей новое корыто, наше-то совсем раскололось».
1: Отвечает золотая рыбка:
2: «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто».
1: Воротился старик ко старухе. У старухи новое корыто. Еще пуще старуха бронится:
4: «Дурачина ты, простофиля, выпросил, дурачина, корыто. В корыте ли много корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке, поклонись ей, выпроси уж избу».
1: Вот пошел он к синему морю, помутилось синее море. Стал он кликать рыбку золотую. Приплыла к нему рыбка, спросила:
2: «Чего тебе надобно, старче?»
1: Ей старик с поклоном отвечает:
3: «Смилуйся, государыня рыбка, еще пуще старуха бронится, не дает старику мне покою, избу просит сварливая баба».
1: Отвечает золотая рыбка:
2: «Не печалься, ступай себе с Богом, так и быть, изба уж вам будет».
1: Пошел он ко своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичною беленою трубою, с дубовыми тесовыми воротами. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает:
4: «Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил простофиля избу! Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть черной крестьянкой! Хочу быть столбовой дворянкой!»
1: Пошел старик к синему морю. Неспокойно синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила:
2: «Чего тебе надобно, старче?»
1: Ей с поклоном старик отвечает:
3: «Смилуйся, государыня рыбка! Пуще прежнего старуха вздурилась! Не дает старику мне покою! Уж не хочет быть она крестьянкой! Хочет быть столбовою дворянкой!»
1: Отвечает золотая рыбка:
2: «Не печалься, ступай себе с Богом!»
1: Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке. Парчевая на маковке кичка, жемчуги огрузили шею, на руках золотые перстни, на ногах красные сапожки. Перед нею усердные слуги. Она бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе:
3: «Здравствуй, барыня-сударыня-дворянка! Чай, теперь твоя душенька довольна?»
1: На него прикрикнула старуха, на конюшню служить его послала. Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает:
4: «Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть столбовой дворянкой! Хочу быть вольною царицей!»
1: Испугался старик, взмолился:
3: «Что ты, баба? Белины объелась! Не ступить, не молвить не умеешь! Насмешишь ты целое царство!»
1: Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа:
4: «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною? Со мною, дворянкой столбовою! Ступай к морю, говорят тебе честью! Не пойдешь, поведут по неволе!»
1: Старичок отправился к морю. Почернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила:
2: «Чего тебе надобно, старче?»
1: Ей с поклоном старик отвечает:
3: «Смилуйся, государыня рыбка! Опять моя старуха бунтует! Уж не хочет быть она дворянкой! Хочет быть вольною царицей!»
1: Отвечает золотая рыбка:
2: «Не печалься, ступай себе с Богом! Добро будет старуха царицей!»
1: Старичок к старухе воротился. Что ж, перед ним царские палаты. В палатах видит свою старуху. За столом сидит она царицей. Служат ей бояре да дворяне. Наливают ей заморские вины. Заедает она пряником печатным. В круг ее стоит грозная стража. На плечах топорики держат. Как увидел старик, испугался. В ноги он старухе поклонился, молвил:
3: «Здравствуй, грозная царица! Ну теперь твоя душенька довольна!»
1: На него старуха не взглянула, лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, старика вза шеи затолкали. А в дверях-то стража подбежала, топорами чуть его не изрубила. А народ-то над ним насмеялся: «Поделом тебе, старый невежа! Впредь тебе, невежа, наука! Не садись ни в свои сани!» Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха:
4: «Воротись, поклонись рыбке!»

0: делать?
1: Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морской, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках.
2: Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море.

Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха, а перед нею разбитое корыто. Вот такая история. А теперь, маленькие казачата, закрывайте глазки и спокойной вам ночи.

Днем России. Наша сила в единстве. С Днем России!

0: любовь твоя. Спасибо Богу, что ты есть.
1: Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире. У

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: Ну, посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну, почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, кумы, привет! Слыхал, ты Наташке своей машину купил? Ну, и как она, это, за рулем?
2: Ой, ты знаешь, кумы, за рулем у меня жена как молния.
1: Что, так быстро ездит?
2: Да не, кумы, в деревья попадает в основном.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

всегда. Опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз по жизни помогает, но только тем, кто предан ей душой.

Днем России. Наша сила в единстве.

дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ. Казак-ФМ.

человек, это жить не сдавать.

0: станции. 88.5 FM в горячем ключе. Включай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушай,

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц с